Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спаси, Господи, люди Твои и благослови достояние Твоей победы на православным христианам на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Агнеца Твоя, Иисусе Ефимия, завет велим гласом Тебе, жениша мой, люблю и Тебе, ищущий страдальчество, и распинаюсь, и спогребаюсь крещению Твоему, и страждаю Тебе ради. Я, когда царствую в Тебе и умираю за Тебя, да и живу с Тобою, но яко жертву непорочную прими меня с любовью, пожертвующуюся Тебе, да я молитвами, яко милостив спаси души наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, и лоза истинная, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись о владычице со святыми апостолы, помиловать и души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наших, Бог наш Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днеси, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Вознесися на крест волею Тебе за именитому Твоему новому жительству. Щедроты Твои дары, Христе Боже, возвесели нас силой Твоей победы, дая нам на супостаты, пособи имущим Твое оружие мира непобедимую победу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый, славимый Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробней, и же праведные, любя и грешные, милые, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наше в часе и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, злой болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями их соблюдаемыми и наставляемыми достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово, родшую сущую Богородицу, Тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святый Душе, едино Божество, едино сила, помилуй меня грешного, и ими же веси судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем Христу Цареви нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем самому Христу Цареви и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чуди, и восставши на меня и крепцы, взыскаши душу мою, и не предложиши Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отвратив злая врагом моим, истинную Твоею потреби и их волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня сии, на враги мои возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего вон мими, и услыши меня во скорбях печалью моей, и сметокся от глаза вражи от стужения грешнича, яко уклониши на меня.

беззаконии и во гневе враждовах уми, сердце мое смятеся во мне, и боясь смерти нападе на мя, страх и трепет прииде на мя, и покрымя тьма и рех, кто даст мне крылья, яко голубини, и полищу, и почию. Все удалихся бега, и водворихся в пустыне, чаю Бога спасающего мя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко видях беззаконие и пререкания в ограде. Днем и ночью обыдят, и по стенам его беззаконие и труд посреди его, и неправда. И не оскудят стогни его лихвы и лесть, яко аще бы враг поносил, не претерпел бы куба, и аще бы, ненавидя имя на мебели речевал, укрыл бы вся от него. Ты же, человече, равнодушный владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался, если со мною брашен в дому Божий, ходихом единомышлением. Да приедет же смерть на ней, да снизу тва отживи, яко лукавство в жилищах их посреди их. Аз к Богу воззвах, и Господь услыши меня вечер и за утро, и полудня повем, и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром души мои от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною. Услышит Бога, смирит ясы, и прежде век несть бы им изменений, яко не убоявшися Бога. Простри руку свою на воздаяние, скверниша завет его, разделившись от гнева лица его и приближившись сердца их, умякнуша словеса их паче елея, и та суть стрелы возверзи на Господа печаль твою, и той тебя припитает, не даст век молвы праведнику, ты же, Боже, не изведешь ее в студенец истления, мужей крови и льсти не приполовят дней своих, аж же, Господи, уповаю на тебя, живые в помощи вышнего в крови Бога Небесного,

хотя если человече тело владычне страхом приступит от нее палившийся огонь боесть, божественный же пья кровь к общению, первее примирись тебя опечалившим, даже дерзая таинственное брашно яшть, прежде причастия страшной жертвы жертворящего тела владычне сим помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источнике жизни и бессмертия, все твари, видимые и невидимые, содетелю безначального Отца, соприсосущный Сыне и собезначальный, премногие ради благости в последние дни, в плоти волки и сей раскныся, и погребы и сазаны, неблагодарные и злонравные, и Твоей кровью обновив и растлевшие грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими и мое грешное покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согрешив, о Господи, согрешив на небо и пред Тобою, и несть мне достоин воззреть на высоту славы Твоей я, прогневав по Твою благость Твоей заповеди, приступив и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобився и долготерпелив же и многомилостив, не предал я семья погибнуть и с беззаконием моими, моего всячески ожидая обращения, Ты бы рекли, если человека любче пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему. Не хочешь, ибо, Владыка, создание Твоей руку погубить, ниже благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись, и в разум истины прийти. Тем же и ас, ащий, недостоин есть в небесе и земли, и сия привременная жизнь, всего себе повинув греху и сластем поработив, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое, быв не отчаиваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду, прими оба имени человека любче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов. Грех в земле мира и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоевай, не пришедай призвать и праведное на грешное на покаяние, и очисти мя от всякой скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсе Твоем, якогда чистым сведением совести моей я святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее с Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи, Иисусе Христе Боже мой, да не в суд мне будет причастие причистых и жертворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душе и же и телом от еже недостойни, тем причащайтесь, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, не осужденно воспринимать и часть святынь Твоих в Духа Святого общения на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Некогда я со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовил, и вселюбящим Тебя, Господи, в ниже препрославлен еси во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несмь достоин, ниже доволен, да под кровь, ниже храма души моей, я занеже весь пуст и пался есть, и не имаше во мне места достойно, еже главу подклонить, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирись и ныне смирению моему, и яко же восприял еси в вертепи, в яслях бессловесных возлещи, сице восприими, и в яслях бессловесной моей души, и воскверненное мое тело в нити, яко же не удостоил еси в нити и свечерять и согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренные моей души прокаженные и грешные, яко же не отрину еси подобно мне блудницу и грешную, пришедшую, прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешным приходящим и прикасающим тися, и яко же не возгнушался еси скверных и о усты нечистых целующих тя, ниже моих возгнушайся скверших он и о усты нечистших, ниже мерзких моих и нечистых у стены скверного и нечистейшего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честное Твое крови во освящение и просвещение и здравие смирение моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдение всякого дьявольского действа в отгнании и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умершление страстей, в снабдении заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия, присвоение, небо яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общения Твоего от мысленного волка, звера уловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко единство и свят Владыка, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови в корени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И буди ми помощник и заступник, окормляй в мире живот мой, сподобляй мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьями пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь.
Еди нечистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше всевосприемы смешение от чистых и девственных кровей, паче естества родшее от Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией и мире и сила, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздья, копье, смерть, умертвимая душетленная страсти телесная, погребением Твоим адово пленивый царствие, погребимое благими помыслами лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца восставивай, восставимя грехом пополшегося, образом непокаяния предлагая, преславным Твоим вознесением, плотское божие восприятие и сиятельным Отца сидением почты, с подобием и причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, с нитием утешителя Твоего духа сосуды честные, священные Твои ученики соделывай, приятелище имени покажи того пришествия, хотя и паки прийди судите вселенней правдою, благоволи и мне усрестить, а на облацах судью и Создателя моего, со всеми святыми Твоими да бесконечно славословлю и воспеваю Тя, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим Божетворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имей власть человеком оставлять и грехи, яко благо человека любец, презримое все в видении и неведении прегрешения, и с подобием неосужденно причаститесь о божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложение греховного очищения и освящения и обручения будущего живота и царствия, в стену и помощи возражения сопротивных во истребление многих моих согрешений. Ты, боясь и Бог милости и щедроты человеколюбия, и Тебе славу воссылаем, со Отцем и Святым Духом ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся причистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есть несут себе ям и пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твои дерзая прихожу к Тебе рекшему, еды и мою плоть, и пия и мою кровь во мне пребывает, и аз в нем. Умилосердися оба Господи, и не обличи имя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут ми святая сия во исцеление, очищение и просвещение, сохранение и спасение, и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния и действа дьявольского, мысли не буди всех моих действий могу, в дерзновение и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей в Духа Святого общения, в на пути живота вечного, по ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение, от скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, приими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ниже образов, ниже бескудия, дашь мне дерзновенно глаголать, и я же хощу, Христе мой, паче же и научи имя, что мне подобает творить и глаголать, согрешив паче блудницы, я же увидя, где обитаешь, и мира купивши прийди, дерзость не помазать и твои нози, Бога моего, Владыки и Христа моего, яко Ону не отринул, если пришедшего от сердца, ниже меня возгнушайся слове, твои же ми подашь нози и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазать, и омымя слезами моими, очистимя ими слове, остави и прегрешение мое, и прощение ми подашь, весь и зол, множество веси из трупы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши, не таится Тебе, Боже мой, творче мой, избавитель мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая, несоделанная моя, видясь очи Твои, в книзе же Твоей ищи, несодеянная, написана Тебе суть, вещь смирение мое, вещь труд мой, елик и грехи вся, оставимы, Боже, всяческих, да чистым сердцем притрепетную мысль и душею сокрушенную, нескверной Твоей причащуся, и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всяк еды же, и пияй чистым сердцем. Ты, бореклись и владыка мой, всяк еды и мои плоти, пияй мою кровь во мне, убо сей пребывает в нем же, и аз есмь. Истина слова всяка, владыки и Бога моего, божественный, бо причащайся и боготворящих благодатей, не убо есмь един, но с тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир».
Да убо не един пребуду, кроме Тебе, живодавца, дыхание моего живота, моего радования, моего спасения миру. Всего ради к Тебе приступив, якоже зриши со слезами и душею сокрушенную, избавление моих прегрешений прошу приятими и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь неосужденно.

Jeśli dzielę, to ja mam, a nie z domu, to...

0: Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.
1: Умеюсь и грешного, но общниками быть и святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко мене недостойного причаститесь, причистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но владыка человека любче нас, ради умеры же и воскресы, и даровавы нам страшное сие и животворящее таинство. Во благодеяние освящение души телес наших, дашь быть и сим, и мне во исцеление души же и тела. Во отгнание всякого сопротивного в просвещение, очу и сердце моего в мир душевных моих сил. Веру непостыдну, в любовь нелицемерну, во исполнение премудрости, в соблюдении заповедей Твоих, в приложение божественное Твое благодати и Твоего царствия присвоение, да во святыни Твоей теми сохраняем Твою благодать, поминаю всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю, и так о сего жития исше, до надежды живота вечного в пресносущный достигну покой, и те же празднующий глаз непрестанный и бесконечная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты, бо еси истинное желание и неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наше, Тебя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех, я же мне еси подал благих и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств. Молю, уба Тебя, блажи и человека любче, сохраняя под кровом Твоим и все не крилу Твоею. И даруй мне чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащатися святынь Твоих, в оставление грехов и в жизнь вечную. Ты, бо еси хлеб, животный, источник святыни, податель благих, и Тебе слава воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и пресне, во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою волею, огонь Твоя опаляй недостойное, да не опалишь меня, Содетелю мой. Паче же пройди, во уды моя, во все составы, во утробы в сердце, попали терния всех моих прегрешений. Душу очисти, освети помышления, составу утверди, скосьми вкупе чувств, просвети простую пятерицу. Всего мяс, пригвозди страху Твоему, присно покрый, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова душетленного. Очисти и омыи, украси мя, удобри, вразуми и просвети мя, покажи мя Твое селение единого духа и не к тому селение греха. Да яко Твоего дому входом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть. Молитвенники Тебе приношу вся святые, чиноначалия же бесплодных, предтечу Твоего премудрые апостолы, сим же Твою нескверную, чистую, матери же мольбы благоутробнее приими, Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя, Ты воедин еси, и освящение наших блаже душ и светлость, и Тебе, лепо подобно, яко Богу и Владыце, славу всевосылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи, Иисусе Христе Боже наш, да будет мне в живот вечный, и кровь Твоя честная в оставлении грехов. Буди же мне благодарение сие в радость, здравие и веселье, в страшное же и второе пришествие Твое с подобиями грешного стати, одесную славу Твоя молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченная моей души, надежда покроя прибежище утешение радование мое, благодарю Тебя, яко сподобила мне еси недостойного, причастника быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего, народшее истинный свет, просвети мое умное очи сердце, я же источник бессмертия родшее, оживотвориме умершленного грехом, я же милости Бога Бога, любоблагоутробная Мати, помилуй мя и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих и воззвание в пленениях помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистых тайн освящения во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания во ежепети, и славите Тя во все дни живота моего, яко благословенный и препрославленный еси во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видя с того, чем мои спасения Твое, еже еси уготовил пред лицем всех людей свет во откровении языков и славы людей Твоих Израиля. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш.

Святому Духу, от небес приялись и божественную благодати Твоими устнами вся учиши. Поклоняйтесь в Троице единому Богу, и Анне Златоусте Всеблажене преподобне достойно хвалим Тя, Есибо наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков аминь, предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений глаз, и на предворе яко благая на помощь нас верно зовущих Ти, ускори на молитву и подчися на умоление предстательствующий присно Богородице, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослова, родшую сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Святейший Владыка, благослови. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Христа и Сея исполняя, сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселись в нее очистенные от всякие скверны, спаси блажа душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко
1: Ты, Царство и Сила, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, возьми моление моему, внуши молитву мою, не волосна Христивы. От лица Твоего судьба моя изведет очи мои, да видит и правоты, искусилось и сердце мое посетилось и ночью. Искусил мои си, не обретись обо мне неправды, я когда не возглаголит уста мои дел человеческих. За словеса у стен Твоих, а сохрани путешественники. Соверши стопы моя в эстезях Твоих, да не подвижутся стопы моя, с возвах я послышал мои си, Боже. Преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасая, уповающая на Тебя от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, я казеницу ока, в крови крыла Твоей покрыши мя. От лица нечестивых остраши, от меня врази мою душу мою, одержаши, дух все затвориша. Устай, глаголыши гордыню, изгоняющий меня на небо, душу меня очи свои возложишь, уклоните на землю. Объяши меня, я колеб готов на лоб, я коскими набитаю в тайну. Воскресни, Господи, предвори я изо мне, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое от враг руки Твоей, Господи, от малых от земли раздели я в животе. И сокровенных Твоих исполнится чрево их, насветившись сынов. И оставишь останки младенцам своим, аже правду и глюсь лицу Твоему. Насыщусь в них, да явите месяц славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигал душу мою, Боже мой, на тело повал, да не послужусь вовек. Ниже да посмеют меся врази мои, во все терпящие тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконные вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, стезян Твою научи меня. Настави меня на истину Твою, научи меня, яко Ты, если Бог, спас мой Тебе терпеть весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, яко от века суть. Грех и юности мои, я и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благо, прав Господь, Его ради закона положит согрешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим все пути, Господни, милости истина, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоему, Господи, и очисти грех мой много есть, то есть человек, боясь Господа. Закона положит его на пути Его же, из воли душа Его во благих подворится, и семя Его наследит землю, державы, Господь, боящийся Его, и завет Его явиты. Очи мои, внука Господу, я готов исторгнет от сети нози мои, призри на мя и помилуй мя, яко единороды не честь вас. Скорби сердце моего, умножившись от нужд моих, изведи мя. Вишь смирение мое, труд мое, остави вся грехи мои. Вишь враги мои, як умножившись, и ненавидение неправедного, возненавидевши мя. Сохрани душу мою, избави меня, да не постыжусь, як уповах на тебя. Не злобиви и прави, и прилепляхуся мне, яко потерпел тебя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей, по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче имя от беззакония моего, от греха моего, очисти мя. Яко беззаконие мое, знай грех, но предо мной есть выну. Тебе единому согреши, лукавое пред Тобою сотвори. Яко да оправдишься во славе всех Твоих и победишь, и в них да судите ти. Себо беззаконие зачатость моего грехе, ради меня, мать моя. Себо истинно возлюбил и себе известной тайной премудрости Твоей я явил миссии. Окропиши меня и сопом и очищися, мыши меня и паче снегу убилюся. Слугу моему дайся радость и веселье, возрадуются кости смиренные. отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий Дух, прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отвердишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я к вашего восхотелось и жертву дал Богу во все сожжения не благоволиши. Жертва Богу, Дух сокрушен, сердце сокрушенное, и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сионы, да созиждаются стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды возношения все сожигаемые, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спаси, Господи, люди Твои, благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Агнеца Твоя, Иисусе Ефимия, завет вельем, гласом Тебе, жениша мой, люблю Тебя, ищучи страдачествую, и сраспинаюсь, и испогребаюсь о крещении Твоему, и стражду Тебе ради, я когда царствую Тебе, и умираю за Тебя, да и живу с Тобою, но яко жертву непорочную прими меня с любовью, пожертвуйся Тебе, то я молитвами, яко милости спаси души наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты есть и лоза истинная, возрастишь на плод живота Тебе, молимся, молись, владычица со святыми апостолами, помиловать и души наши. Господь Бог, благословен, благословен Господь, день не посмешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави.

0: Аминь, вознесися на крест воли, и те за именитому Твоему новому жительству, щедроты Твои дары, в Христе Божий, возвесели нас силой Твоею, победы даяна на супостаты, пособие имущим Твое оружие мира, непобедимую победу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоутровне, и же праведно, любя грешный, милуя, и же вся завойка спасения, обещания ради будущего благ. Сам, Господи, прими и нашу часть и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, душу нашу, святите леса, очисти, помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякие скорби, зола, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный сего веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Честнейшую, Херувим и славнейшую, без сравнения, Серафим, без осления, Бога Словородшую, сущую Богородицу Тя величаю, именем Господним, святящая Владыка, благослови.
1: Молитвы стишь, Владыки наши, да, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас.
0: Аминь, Владыка Божий, Отче, Содержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святой Душе, едино Божество, едино сила, помилуй меня грешного и беззавестия судьбами, спаси меня, недостойного раба Твоего, яко благословенный сила веки веков, аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей судьми, Боже, услыши молитву мою, внуши благого уст Твоих. Яко чужд небо старше на меня и крепче изыскаши душу мою, не предложишь Бога пред собою. Сибо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати зла и врагов моим, истину и Твоей потреби. Волю пожру Тебе, исповем все имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избави меня и си. И на враги мои воззри око мое, внуши Боже молитву мою, не презри моления моего. Вам мими услыши меня во скорбях печали моей, смитовся от глаза вража от служения грешнича, яко уклонишь на мя беззаконие во гневе враждоваками. Сердце мое смитеся во мне боязнь, смерти напади на мя страх и трепет, прииди на мя покрымя тьма. И рек, кто даст мне крылья, яко голубине полечу и почуюся, удалихся, бегай во дворихся в пустыню. Чаю Бога, спасающего меня от малодушия, от бури, потопи, Господи, и раздели языки, яко виде беззаконие, пререкание в ограде. Днем и ночью обыдет и по стенам его беззаконие, труп посреди его, и неправды не осходи, от слов не говори, кое лезть. Яко аще говоря, враг поносимый претерпел бы губы, ящего ненавидя меня, мебели речи волу, крыл бы все от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знай мой, мой же губ наслаждался, если со мной брашен. Дому Божию ходихом единомышлением, да придет же смерть на дядь, да снидут два отживи. Яко лукавство в жилищах их посреди, да с Богом возвах, и Господь услыша мя. Вечер и за утро и полудни повем и услышь, и возвещу и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мной зебяху со мною. Услышит Бог и смирит я осы, прежде век не избоим изменения, яко не убоешься Бога. Простри руку свою на воздаяние, осквернишь завет Его, разделишься от него лица Его, и приближившись сердца Его, мякнуши становиться их вачи или тазу стрелы. Возверзи на Господа печаль Твою, Твой тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не изведешь я в судине оцисления, мужа и кровельсти, не преполовят дней своих. А же, Господи, уповаю на Тебя. Живые помощи вошников крови Бога Небесного во дворице речет Господи, весь заступник мой сей прибежище мое, Бог мой, уповай на Него, яко то избавится от сети ловчат, слове те мятежных плечма своим осените, под крыле его надеющийся. Оружием обудется истина, Его не убоишься страха ночного стрелы летящего дни, отвечу во тьме приходящая срящей безополуденного. Подета страны твоей тысяча и тьма, десную тебе же не приближится. Обачи очима твоему смотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось и прибежище твое. Не приидет тебе злой рано, не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповеся тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьму тебя, да никогда притнешь оками ногу твою, на аспиды и василиска наступишь, и попереши льва и змея, яко на мя уповаю, избавлю и покрыю, яко позна имя моего завет ко мне и услышу его, с ним есть мы в скорби, измуй его и прославлю его, долготой дней исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спаси, Господи, люди твои, благослови достояние твоей победы на сопротивные дары твои, сохраняй крестом твоим жительство. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, православие учителю, просвещение и ревнителю красоту болгарские страны и Руси, достославный святильниче, святителю Отче наш, Киприане, моли Христа Бога, сохраните нам веру до скончания века, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Яко неимом и дерзновение за премногие грехи наши, ты и желтеве родшегося, моли Богородица, дело много бы может моление матерне, о благосердие, владыки, не презри грешных, молюсь и чистой, яко милости вести спасти моги, и же и страдать у нас изволивый. Скоро да предварят на щедроты твои, Господи, яко обнищахом тело. Помози нам, Боже, спаси нас, слава ради имени Твоего, Господи, а избави нас и очисти грехи наши, имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, если на небесе, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам, неси, остави нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение.

0: Пресвященный крест, волею Тебе, именитому Твоему новому жительству, щедроты Твои, даруй Христе Боже, возвесели нас силою Твоею победы, дая нам на супостаты, пособие мучим Твое оружие мира, непобедимую победу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняем и славим и Христе Божие долго, терпеливо, много милостивее, много благоутробнее. И же праведно, любя грешный, милуя, и же вся завыка спасения, обещания ради будущего благ. Сам, Господи, прими наши часы молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим. Души нашего святителя, соучисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры в разум неприступные Твои, а славы, яко благословенный сила веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувиме, славнейшую, без сравнения, Серафим, без заследения, Богослову, родшую, сущую Богородицу, Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыко, благослови.
1: Молитва Тишь, Владыка нашего, Господи Иисусе Христе, Бож наш, помилуй нас.
0: Аминь. Божий Господи, силы сия, твари, содетелю, и же за милосердие, беспрекладные милости Твоей, я, единородного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, не спаслава на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописания грех наших растерзал, и победил и тем начало и власти тьмы. Сам, Владыка человека, любче, прими нас, грешные, благодарственные, сия, молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобителей, насыщающих видимых и невидимых враг. Пригвози страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших, словеса или помышлений лукавстве, но любовью Твоей уязви души наши, да к Тебе всегда взирающих, и ежел Тебе светом наставляем, и Тебе неприступного и пресносущного зрящий света. Непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем безначальному Отцу, Соединородному Твоим Сыну и всесвятым и благим и животным.

como

церковь и себе предодержанью, да светит ее, очистив баню водною в глаголе. Братья, таков нам подобаш архиерей, преподобен, незлобен, бесквернен, отлучен от грешник и выше небес бы, и же не имать по все дни нужды, якоже первосвященницы, прежде о своих гресех жертвы приносите, потом же о людских. Сие бо сотвори единою себе принес, закон бо человеки поставляют первосвященники, имущие немощь. Слово же клятвенное, еже по законе, сына вовеки совершенно. Глава же от глаголемых

пришедший от нему иудеям. Горе вам, книжницы и фарисеи лицемерие, яко одесяствуете мяшу и копры химия, и оставите вящее закону, суд и милость, и веру. Сия же куда ваше творите, и оник не оставляйте. Вожди слепые, осаждающие комары, или блудуши пожирающие, горе вам книжницы и фарисеи лицемерие, яко очищаете внешне скляницы и блюда, внутрию души в суть полни хищения и неправды. Фарисеи слепые, очисти прежде внутренние скляницы и блюда, да будет и внешне его чисто. Горе вам книжницы и фарисеи лицемерие, яко подобитесь гробом повапленным, и же в нее

Ще Господь, как пришедше к нему иудеям, аз есть дверь, аще мною кто в ней спасется, и в ней ты сыет и пашет, обрящет, так не приходит, раз это украдет, убьет и погубит, аз приегот, да живот имут и лишь имут. Аз есть пастырь добрый, пастырь добрый душу свою полагает за овцы, а наемник, еженесть пастырь, ему же несут овцы своя, видит волка грядуща, и оставляет овцы и бегает, и Бог распитит их, и распудит овцы. А наемник бежит, яко наемник есть, и не родит овца. Аз есть пастырь добрый, и знаю моя, и знает мя моя, яко же знает мя отец, и аз знаю отца, и душу мою благодарю.

нашего, поеже приятие молитвы нас не настанных работ, Твоей годин испытания, вышедший на Русь Святую, а вышедший в обе души и в России.

Аминь. Господи, яко

между телом, между видом и невидимым, подобное суждено по частице, причистит Христа с расставлением веков на ту жизнь вечную. Аминь. Вечный Твоя тайна, и Сыне Божий, причастниками апремени, во врагом Твоим тайно поменял, в зайце дам я приуде, но это разборник исповедуется, а помяни имя Господи во Царстве Твоем. Да не в сударе осуждение будет не причине, причистит Христа с Господи, но исцеление души и тела. Аминь. Чаши могут подходить только те, кто готовился к посещению святых Христовых тайн по правилам православной церкви, присутствовал на вечернем богослужении, постился в течение хотя бы 3 дней, ничего не вкушал и не пил сегодня после полуночи, и самое главное, получил разрешение.

0: Галерной княгине Людмилы Чешские. Когда-то Чехия прочитала что-то в православии, Прокофьев Садовский сегодня празднуется, великий чешский святой создатель татарской лавры, который до 14 века оставали православные иноки. Поэтому чехи в 15 веке боролись против католиков, знаменами на которых изображалась чаша, которой лишили по католическим правилам, лишили причащения тела и крови Христовой. И вот, слава Богу, сохранилась чешская церковь в 20 веке, и сейчас входит число других православных церквей. Может, конечно, не такая большая, как раньше, но все-таки, к счастью, есть малое стадо православных христиан в Чехии и Словакии. Поздравляем еще раз всех причастных, выслушавших молитвы, благодарственные службы за прощение. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!
1: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул меня все грешными наобщниками, быть и святым Твоим сподобилось, и благодарю Тебя, яко меня недостойно, как причаститесь и причастие Твоих небесных даров сподобилось. Но, Владыка человека, любче нас, ради умеры же воскресе, даровав нам страшные, сие животворящие Твои слова, благодеяния, освящение души телес наших, дашь быть и сему мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного просвещения очи сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерного исполнения, премудрости в соблюдении заповедей Твоих, приложений божественной Твоей, о благодати и Твоего царства и присвоения, да во святыни Твоей теме сохраняю Твою благодать, поминаю всегда, не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и благодетелю, и так у сего жития, и шеда надежде живота вечного, пресносущный достигну покой, где же празднующий глаз непрестанный, бесконечный склад зрящих при его лице доброту неизреченную, Ты бы есть истинное желание, неизреченное веселье, любящий Тебя, Христе Боже наше, Тебя поется Тварь во веки. Владыка Христе Боже, Царь Любов и Содетелю всех, благодарю Тебя, всех я же миссии подал благих, и о причащении причистых и животворящих Твоих тайц, молю, быть облажить человеку любче, сохрани меня под кровом Твоим и все некрылу Твоим даром и чистую совестью, даже до последнего моего издыхания. Достойно причащайтесь, святынь Твоих, во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бы есть и хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу высылай, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дай пищу мне плоть Твою, волю, огурцы, и ополя, недостойная, да не опалишь меня, Содетелю мой, пачен, и пройди во уды мои, во вся состава, во утробу, в сердце попали, терни всех моих прегрешений, душа очисти, освети помышления. Составу утверди, скосьми пупи, чувств просвети простую пятерицу, всего мест пригвози страху твоему, присно покрыть, соблюди же и сохрани меня от всякого дела и слова душепленного. Очисти, омы, украси меня, удобри, вразуми, просвети меня, покажи мне твое селение единого духа, и не к тому селение греха, да я к твоего дома входом причащения, я к огнями не бежит всяк, злодей всяка страсть. Молитвенники Тебе приношу все святые чины, начале же бесплотных притечи Твоего премудрые апостолы, сим же Твоей нескверной чистой Матери, же мольбы благоутробней прими, Христе мой, Сыном Света, соделай Твоего служителя, Ты бы еси освящение единой нашей блажей души светлость, и Тебе ли поподобный яко Богу и Владыце славу всевысылаемую всех день, тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне в живот вечный, кровь Твоя честная, во оставление грехов, будешь же мне благодарение сей в радость, здравие, веселье, в страшной же второе пришествие Твое, сподобие меня грешного стать, одесную славу Твоя, молитвами пречистой Твоей Матери и всех святых, пресвятая, Владычица Богородица, свете помраченной моей, я душа надежды, покрою прибежище, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, яко сподобило меня, если недостойного причастника, быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего, но родший истинный свет, просвети мои умные очи сердца, я же источник бессмертия, родшая животворимя умершленного грехов, я же милостивого Бога, любо благоутробной Мати, помилуй меня и дашь мне умиление, сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих и воззваниях, пленение в помышлении моих, и сподобие меня до последнего издыхания, неосужденно приймать и причистой тайное освящение, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы, покаяние, исповедание во ежепетие, славите Тебя во все дни живота моего, яко благословенный, препрославленный и си во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видеть Отчима и спасение Твое, еже и сего готово пред лицем всех людей, свету откровения языков и славы людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцеление мощи наше, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукава Бога.
0: Яко Твое царство и силы, и слава Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня, высиявшая благодать вселенную, просветение сребролюбие мира и сокровища снизка, высоту нам, смиренно мудре, показано Твоими словеси, наказуй очи Иоанне Златоусте, моли Слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приявись и божественную благодать Твоими устнами, вся учишь и поклоняйтесь, Троице единому Богу. Иоанне Златоусте, всеблажение преподобне, достойно хвалим Тя, и сего наставник, яко божественное являй, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, предстательство христиан, непостыдное ходатайство, ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласа, но предвори, яко благая на помощь нас верно зовущие, к Ти ускори на молитву и подчисленного моления, предстательствующий присно Богородице, чтущим Тя, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

да Иисус, ну, пророческий, и праведческий, ну, и над всем голосом.

реставрацию, да, понятно. Обратите внимание, когда радуется полный лицо.

Господи Бог наш, Сыновник и Сыновник Духов, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, живи везде, сый, вся исполняй сокровища благих и жизнеподателю. Приди, вселись в ныне очистенная церковь, скверный, спаси, Боже, душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб

Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Все преподаем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподаем самому Христу Цареве и Богу нашему. Коль возлюбленное население Твое, Господи, сил желает и скончивается душа моя во дворы Господни, сердце мое, плоть моя возрадовастася о Бозе, живи, ибо птица обрети себе храмину и горлица гнездо себе, и держи положить птенцы своя. Полтори Твое, Господи, сил Царю мой, Боже мой, блажение живущие в дому Твоей веки веков восхвалят Тя. Блажен муж и мужа есть заступление Его, у Тебе восхождение в сердце своем положи, Твою доль плачевную вместо ежи положи, ибо благословение да законополагая, пойдут от силы в силу, явится Бог Богов Сионе, Господи Боже, силу, слыша молитву мою, внуши Божий Аковль, защитниче наш вещь Божий, и призри на лице Христа Твоего, яко лучший день един во дворе Твоей, паче тысяч, изволи приметатися в дому Бога моего, паче неже житими вселения грешничих, яко милости истину любит Господь Бог, благодать и славу даст Господь, не лишит благих ходящих незлобием, Господи Боже, сил блажен человек, уповая на Тя. Благоволилися, Господи, землю Твою, возвратилися плены оковы, оставилися беззаконие людей Твоих, покрылась вся грехи их, укротилась весь гнев Твой, возвратился и сед гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и не отврати ярость, и отврати ярость Твою от нас. Еда во веки прогневаешься на ныне, прострежи гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращся, оживишенные люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя и на преподобные своя, и на обращающие сердца к Нему. О, баче близ боящихся Его спасения, Его вселите славу в землю нашу. Милости истина сретостися, правда и мира благозастася, истина от земли восия и правда с небесе приниче. Ибо Господь даст благости, земля наша даст плод свой, правда пред Ним предыдет и положит под стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, и услыши мя, яко нищу Бог есть маз, сохрани душу мою, яко преподобен есть мы, спаси раба Твоего, Боже мой, повающего на Тя. Помилуй мя, Господи, я к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяк душу мою, яко Ты, Господи, благ и кроток и многомилости всем призывающим Тя, внуши, Господи, молитву мою, вон милос умоления моего, в день скорби моя воззвав Тебе, яко услышал мя иси, не есть подобен Тебе в базе, Господи, не есть по делом Твоим. Все языцы и лики сотворилось, и придут, и поклонятся пред Тобою, Господи, прославят имя Твое. Яко вели святый, творя чудеса, Ты еси Бог един. Настави мя, Господи, на путь Твой, пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемося Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, прославленное имя Твое век. Яко милость Твоя велея на мне избавил, если душу мою тогда преисподней шаго. Боже, законопреступница, восташа на мей сон державный, взыскаши душу мою и не предложишь о Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою от руку Твоему и спаси сына рабы Твоя, сотвори со мною знамение во благо и да видит ненавидящий мя и постыдятся. Яко Ты, Господи, помогла мне, удержал мя иси, сотвори со мною знамение во благо и да видит ненавидящий мя и постыдятся. Яко Ты, Господи, помогла мне, утешил мя иси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, спаси, Господи,

спасом Тебе, женише мой, люблю и Тебе, ищущий страдальчеств Твою, и распинаюся, и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради, якуда царствую, в Тебе и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но яко жертву непорочную прими меня с любовью, пожершуюся Тебе, то я молитвами яко милостив, спаси души наша, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, ниже нас ради рождейся, девы распятия, претерпев благие испроверги смертью, смерти воскресенье, явле яко Бог, не презри, я же создал и си рукою Твою, яви человека, любя Твоя, милостивее, приими, родшую Тебя, Богородицу, молящуюся за ны, и спаси, спаси наш людей.

Святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Вознесися на крест волю эти за имени Твоему новому жительству, щедроты Твои, дары Христе Божие, возвесели нас силою Твоею победы, дая нам на супостаты, пособие имущим Твое оружие мира, непобедимую победу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняем и славим и Христе Божие, долготерпеливе, много милостиве, много благоутробне, и же праведное любя и грешное милуя, и же все завыка спасения обещаний ради будущих благ. Сам Господи, прими наше участие и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши, освятители, соочисти, помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякие скорби, зла, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем и достигнем в соединении веры и в разум неприступное Твое слово, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувиму, славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейшую Владыка благослови. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, долготерпевая наше согрешение, и даже до нынешнего часа приведи нас, вонь же на животворящем древе висе благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворилась и входы смертью, и смерть разрушилась и очисти нас грешных и недостойных раб Твоих, согреших умбо и беззаконного хома, несмы достойны возвести очиста нашей, возрети на высоту небесную, за не оставих им путь правды Твоя и ходих им волю сердец наших. Но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоя, и спаси нас имени Твоего ради святаго, яко исчезоша в суете дни наши, изми нас из руки запротивного, и остави нам грехи наши, и умертви плоское наше мудрование, доветку отложивши человека в нового облицемся, и Тебе поживем нашему Владыце и Благодетелю, и так и Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, и где же есть всех веселящихся жилище, Ты бы и сила истина, истинное веселье, радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебе слава высылаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Благослови душа моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился и сизелово исповедание велелепо, то облекался иси. Одеяйся светом, яко ризою, простирая небо, яко кожу, покрывая водами превыспрение свое, полагая облаки на восхождение свое, ходя на крылу ветреню. Творяй ангелы свои, духи и слуги свои, пламени огненны, основая землю на тверди, я не преклониться век века, бездна, яко ризо деяния, я на горах станут воды,
От запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего боятся. Восходят горы, не сходят поля вместо, еже основал Иси им. Предел положилось, и гожи не приедут, ниже обратятся покрыть землю. Посылай источники в дебрях, посреди гор пройдут воды. Но появится звери сельные, жута нагреет жажду свою. На ты птицы небесные привитают, от среды камень дадят глаз. Но появится горы, привыть прини своих, от плода дел твоих насытится земля. Разябай траву скотом и злак на службу человеку. Извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человеку, мастить и лица елеем, и хлеб сердце человеку укрепит. Насытится древо пырская, кедри ливан, стих же если насадил, там у птицы вогнездятся, и ради его жилища предводительствует ими. Горы высокие, еленем, камень прибежище зайцем, сотворил и слону во времена солнца, поздно запад свой, положилась и тьмы, пусть ночь, в ней же пройдут все звери дубравни, с кем не рыкающие, восхитите и взыскать от Бога пищу себе, восия солнце, и собравшися и в ложах своих ляг. Изыдет человек на дело свое, на делание свое до вечера. Яко возвеличишься дела Твоя, Господи, вся премудрость сотворил еси. Исполнися земле твари Твои, яси, и море великое пространное. Там огодих же нет числа, животные малые с великими. Там о корабли приплавают змеи сей, горы создалось и ругать сей ему. Всяк тебе чаю дать и пищу его благовремя, давшу тебе им соберут. Отвесшу тебе руку всяческое исполнится благости. Вот врач уже тебе лица возметутся, а ты миши духа исчезнут, и в перь свой возвратятся. После же духа Твоего и созиждутся, и обновишь лице земли. Будет слава Господне вовеки, возвеселится Господь о деле своих, презирая на землю и творяю трястися. Прикасаясь горам и дымятся, воспою Господи в животе моем, Богу моего, где же есть. Да усладится ему беседа моя, аз же возвеселюсь о Господе. Да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, як уже не быть им. Благослови душа моя Господа, солнце поздно запад свой положилось, и тьмы быть ночь. Яко возвеличишься дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя.

почтение. Так оглаголит Господь, все языцы собравшиеся в купе, соберутся князи от них, кто возвестит сия в них, и я же от начала, кто слышано, сотворит вам, да приведут свидетели своя и оправдятся, и да услышат и берегут истину, будете ими свидетели, я свидетель, глаголит Господь Бог, и отрок Его же из брата познайте и веруйте ми, и разумейте, яко аз есть, прежде ми не бысть, ин Бог и по мне не будет, аз есть им Бог и несть, разве мене спасает, аз возвестих и спасок мне чужих и небе вас чужди. Вы мне свидетели, и аз Господь Бог, ищи от начала аз есть, и несть от рук моих, избавляясь, сотворю, и кто отвратит, просится глаголит Господь Бог, избавляясь.

0: праведные души в руце Божий, и не прикоснется их мука, ни пчела не выше в очисе безумных умрете, минися озлобление и исходы, еже от нашествия сокрушений, а ниже суть в мире, ибо пред лицем человеческим аще ему куприимут, упование их бессмертие исполнено, и мали наказания бывшие великими благодетельствования будут, яко Бог искусия и обретие достойный себе, яко злато в горниле искуси их, и яко всеплодие жертвенное приятие, и во время посещения их воссияют, яко искры по стеблю потекут, судят языком и обладают людьми, и воцарится Господь в них вовеки. Надеющиеся на неразумию истину, и верные в любви прибудут ему, яко благодать и милость преподобных его, и посещение во избранных его.
1: Премудрость.
0: Премудрости Соломонова чтение.
1: Аминь.
0: Праведника, ще постигнет, скончатися в покое будет. Старость почиста немноголетна, ниже в числе лет исчитается. Седина же есть мудрость человеком, и возраст старости житие нескверное. Благоугоден Богове был возлюблен бысть, и живы посреди грешник представлен бысть. Восхищен бысть, да не злоба изменит разума его, или лесть крестит душу его. Рачение во злобы помрачает доброе, и парение похоти применяет ум не злобию. Скончался в Марии, исполнили это долго, угодно в обе Господи и душа его. Всего ради подчася стрелы лукавствия, люди же, видевшие и неразумевшие, и же положшие в помышление таковое, яко благодать и милость.

душ остужающими, вновь восстают на мя, вновь глаголю души моей, не спасением у Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой, еси слава моя, и возносяй главу мою. Гласа моей ко Господу возвах, и услышами от горы святые свои я. А заснув и спах, восстав, это Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, о преснопадающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси, вся враждующая мерцуя, зубы грешников сокрушил еси. Господнее спасение на людях Твоих благословение Твое. А заснув и спах, восстав, это Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня. Яко стрелы Твоя онзоша во мне, и утвердилась на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего. Несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие моя превзыдоши главу мою. Яко бремя тяжкое тяготеше на мне. Восмердеша и совниша рана моя от лица безумия моего, пострадав и слякался до конца весь день, сетуя пождав, яко лятвия моя дополнившаяся поругание, несть исцеление в плоти моей, озлоблен бы ты смирився до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, воздыхание мое от Тебе не утаися, сердце мое смятеся, оставь мя сила моя. И свет очи моей той не со мною, друзья мои и искренние мои, прямо мне приближившися и сташа, и ближние мои отдалече мне сташа, и нужда пусть ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголов усует навя, и льстивных везде и поучахуся, а же это глух не слышат, и я конем не отверзаю уст своих, и быть яко человек не слыша и не мы во усте своих обличения. Яко на Тя, Господи, уповах Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко ревда никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижатеся ногам моим, намявили речи ваша, яко аз на раны готовы, болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое аз возмещу и попекуся о гресе мое, врази же мои живут и укрепишися паче мне, и умножившися ненавидящие мя бесправды, воздающие мя злая возблагая, оболгав у мя за не гонях благостыню, не остави мне, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мне помощь мою, Господи, спасение моего, не остави мне, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мне помощь мою, Господи, спасение моего, Боже, Боже мой, Тебе утреннюю вожжеда, Тебе душа моя, Твой множицую Тебе плоть моя в земле пустя, непроходней и безводней. Так и во святем я вився Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя, паче животу сне мое похвалите Тя. Так и благословлю Тя в животе моем, по имени Твоем воздвижу руце моей, яко от уха и масти да исполнится душа моя, и усна мо радости восхвалит Тя уста моя. Аще поминав Тя на постели моей, на утренних получався в Тя, яко был и сей помощник мой, в крови крыло Твоей возрадуйся. Прильпе, душа моя, по Тебе, мне же приятней снится Твоя. Ти же псу искаша душу мою, внидут преисподние земли, предадятся в руки оружия, части лица вам будут, царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клянися им, яко заградишися уста глаголющих неправедная. На утренних поучахся в Тя, яко был и сей помощник мой, и в крови крыло Твоей возрадуйся. Прильпе, душа моя, по Тебе, мне же приятней снится Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися, привменен бы снисходящими в рог, быть яко человек без помощи,
спящий в мертвых свобод, яко язви не спящий во гробе, же не помянулось и к тому, и те от руки твоей отвиновения быша, положившими в гробе преисподнем, в темных и сене смертней, на мне утвердися ярость твоя, и вся волны твоя навелась и на мя, удалилась из знаемых моих от меня, положившими мерзость себе, предан бых и не исхожда, очи мои изнемогости от нищеты, возвав тебе, Господи, весь день, воздев тебе руцы мои, недомерными творишь чудеса, или врачами воскресят и исповедятся тебе, и да повесть то во гробе милость твою и истину твою в погибели, и да познана будут во тьме чудеса твоя и правда твоя в земли забвенье, и аз к тебе, Господи, воззвав, и утро молитва моя предварит тебя, скуй, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь лице твое от меня, нищий семаза в труде от юности моей я, вознешися, осмирився из не могу, на мне придоша гневе твое устрашение твоя, возмутиша мя, обудоша мя, яко вода, везде не держаша мя в купе, удалилась от меня друга и искреннего и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего во дни возвах и в ночи пред Тобою, давнине пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твоя обновиться, яко орга юность Твоя, творя милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказав пути своей Моисееву и сыновом Израилевым хотение своя, щедрый милостив Господь, долго терпелив и много милостив, не до конца прогневается, не же век враждует, не по беззакониям нашим сотворил ясна, не же по грехам нашим воздал ясна, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, велико отстоят востоца от запах, удалились от нас беззакония наша. Яко же щедрый Отец Сыну, щедрый Господь, боящихся Его, яко Той позна создание наше, помяну, яко перстись мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сейный, так и отцвете, яко дух пройди в нем и не будет, и не познает кому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сыне сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творит и я. Господь на небеси уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью и творящие слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа. На всяком месте владычества Его благослови, душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление моего истине Твоей, услыши меня от правды Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погнав враг душу мою, смирил я землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвые века, и уныло мне дух мой, во мне смятейся сердце мое, помянув мне древние, поучився во всех делях Твоих, творение руку Твою поучайся, воздев Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня и уподоблюся нисходящим в рог, слыши, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя упова, скажи мне, Господи, путь Божий пойду, яко к Тебе взят душу мою, изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты иси, Бог мой, Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши меня, правдою Твоей изведеши от печали душу мою, и милостью Твою потребиши враги моя, и погубиши вся стужающая души моей. Яко аз раб Твой есим, услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, Дух Твой благий наставит меня на землю праву.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно.

Кирилле, честнее пресвитерь всего Христе диаконстве, о

Святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу

Я, Господи, уповаю, да не постыжуся в их правду Твоей, избави меня из мимя. Преклони ко мне ухо Твое и спаси меня. Буди в ми Бога защитителя и вместо крепко спасти меня. Яко утверждение мое и прибежище мое и сети. Боже мой, избави меня из руки грешного, из руки законопреступного и обидящего. Яко Ты есть терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моя. Тебе утвердихся от утробы, от чрева матери моей, а Ты есть мой покровитель. А Тебе пение мое выну, яко чудобых многими Ты помощник мой крепок. Да исполнится уста мое хваление, яко да воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Не отвержи меня во время старости, внегда оскудевать и крепости моей. Не остави меня, яко реши вразимые мне, истребущие душу мою совещаши вкупе глаголющие. Бог оставил есть Его, пожените и имите Его, яко несть избавляй. Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, в помощь мою вонми, да постыдятся и исчезнут оклеветающую душу мою, да облекутся в стыд и срам, ищущие злая мне. Аз же всегда возуповаю на Тя и приложу на всякую похвалу Твою. Уста моя возвестят правду Твою и весь день спасения Твое, яко не позна книжная, в ниду воссили Господни, Господи, помяну правду Тебе единого. Боже мой, им же научил меня и от юности моя, и до ныне возвещу чудеса Твоя, и даже до старости и престарения, Боже мой, не остави меня, донде же возвещу мышцу Твою гроду всему грядущему, силу Твою и правду Твою, Боже, даже до вышних, я же сотворил меня и величия. Боже, кто подобен Тебе, елики явил меси, скорби многие злы, и ображься оживотворил меси, и от бездны земли возвел меси, умножил и сином мне величествие Твое, и ображься утешил меси, и от бездны земли в паке возвел меси, яко аз, исповемся Тебе в люди, Господи, в сосуде псаломских, истину Твою, Боже, воспою Тебе в гуслях святых Израилев, возрадуйтесь усне мои, егда воспою Тебе, и душа моя уже иси избавил, еще же язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся, ищущие злая мне. Боже, суд Твой цареве дашь, и правду Твою сыну цареву, судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде, да воспримут горы мир людям и холме правду, судит нищим людским и спасет сыну убогих и смирит клеветника, и прибудет солнцем и прежде луны рода родов, снит яко дождь на руно, яко капли каплющая на землю, воссияет во днях Его правда и множество мира, донде же отымется луна, и обладает от моря до моря, и от рек до конец вселенная, пред Ним припадут эфиопляне и вразиго перст полижут, цари и фарсисти и острови дары принесут, цари аравсти и сова дары приведут, и поклонятся Ему все цари и земсти и все языцы поработают Ему, яко избави нищий от сильного и Бога и мужа небе помощника, пощадит нищий Бога и души убогих спасет, от лихвы и от неправды избави души их, и честно имя Его пред ними, и жив будет, и дастся Ему от злата аравийска, и помолится о Нем выну весь день благословят Его, будет утверждение на земли на версиях гор, превознесется паче Ливана плод Его, и процветут от града, яко трава земная, будет имя Его благословенно вовеки, прежде солнца пребывает имя Его, и благословятся в Нем вся колено земная, все языцы облажат Его. Благословен Господь Бог Израилев, творя чудеса един, и благословено имя славы Его во веки век века, и исполнится слава Его вся земля, буди, буди, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Богов. Аминь. Коль благ Бог Израилев правым сердцем, мои же мали не подвижастися нозе, в мали не прольяшися стопы моя, яко возревновах на беззаконный мир грешников зря, яко несть восклонение от смерти их и утверждение в ране их, трудех человеческих не суть их, человеки не примут ран, сего ради удержай гордыни их до конца, одеявшися не

во веки веков. Аминь. Боже, приедоши языцы в достояние Твое, оскверниша храм святый Твой, положиша Иерусалим, яко овощное хранилище, положиша трупья раб Твоих брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверем земным, пролежа кровь их, яко воду окрести Иерусалима и небе погребаяй, выхом поношения соседам нашим подражнение и поругание сущим окрест нас, доколе, Господи, прогневаешься до конца разжеться, яко огни рвения Твое, пролей гнев Твой на языки, не знающие Тебе, и на царстве я же имени Твоего не призваша, яко поедуша Иакова и место его опустошиша, не помяни наших беззаконий первых, скоро да предварят на щедроты Твоя, Господи, яко в нищахом зело, помози нам, Боже, Спасителю наш, славы ради имени Твоего, Господи, избави и очисти грехи наши имени ради Твоего. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да увесться во языцах пред очима нашему отмщение крови раб Твоих пролитые, да внит пред Тя воздыхание кованных, по величию мышцы Твоя снабди сыны умершленных, воздашься седам нашим седмирицу и в недра их, поношение их, им же поносишь Тебя, Господи, мы же люди Твои и овцы пожити Твоя, исповимся Тебе, Боже, вовек и в рот возвестим хвалу Твою. Посы Израиля в Анбии, наставляя яко овча Иосифа, сидельных и рубимых явися пред Рефремом и Вениамином, и Манасием воздвигни силу Твою, и прииди, воежи спасти нас. Боже, обрати на и просвети лице Твое, и спасемся. Господи, Боже, сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитаешь наш хлебом слезным и напоишь нас слезами в меру. Положи воси нас в пререкание соседом нашим, и врази наша подражнишаны. Господи, Боже, сил, обрати на и просвети лице Твое, и спасемся. Виноград из Египта принесл еси, изгнал еси языки, насадил еси и, пути сотворил пред, еси пред ним, насадил еси коренья его, и исполни землю, покрый горы сень его, и ветви его кедры Божия, простре розги его до моря, и даже до рек отрасли его, вскоре не сложил еси оплот его, и обымают и всеми уходящие пути, а заба и вепрь от дубравы, и удиненный диви по еде и, Боже сил, обратися оба и призри с небесе и вишни, посети виноград сей, и соверши, и его же насади десница Твоя, и на сына человеческого его же укрепилась и себе. Пожжен огнем и раскопан, а запрещение лица Твоего погибнут, да будут рука Твоя на мужа десница Твоя, и на сына человеческого его же укрепилась и себе, и не отступим от Тебе, уживишены имя Твое призове. Господи, Боже сил, обрати на и просвети лице Твое, и спасемся. Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Яковлю, примите псалом и дадите тимпан, псалтирь скрасен с густами, вострубите в новомесячи трубою во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба Богу Яковлю, сведение во Иосифе положие, нигда изыти ему от земли египетская, языка его же не ведяше услыша, вот яд от бремени хребет его». Руца его в каши по работости, в скорби призвал Мессии и избавих тебя, услышах тебя в тайне Божней, искусих тебя на воде пререкания. Слышите, люди, и мы засвидетельствую вам, Израилю, аще послушаешь и мне. Не будет тебе Бог нов, ниже поклонишься Богу чуждему. Азбо есть Господь, Бог твой, изведи тебя от земли египетская, расшири уста твоя и исполни я. И не послушаешь люди, и мои глаза моего, и Израиль не внят ми. И отпустих я по начинаниям сердец их, пойдут в начинаниях своих. Аще бы ши люди мои послушали меня, Израиль, аще бы в пути моя ходил, не очисом же оба враги его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою. Врази, Господь, не солгаши ему, и будет время их век, и напитай их от тука пшенична, и от камени меда насыти их. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

0: веки веков. Аминь. Бог, став сонми богов, посреди же Боги рассудит. Доколе судите неправду и лица грешников приемлете, судите сиру и у Богу смиренной нищей оправдайте, измите нищей у Бога из руки грешничьи избавите Его. Не познаши ниже уразумеши во тьме ходят, да подвижется все основание земли. Азрях Бози исти и сынове Вышнего всей. Вы же, яко человецы, умираете, и яко един от князей падаете. Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь во всех языцах. Боже, кто уподобится тебе, не примолчи, ниже укроти, Боже, яко все врази твои восшумеши, ненавидящие тебя восвигоша главу. На люди твоя лукавного шаволею совещаша на святые твоя. Реша, приидите и потребим я от язык, и не поменяться имя Израилева к тому. Яко совещаша единомышлением в купе, на тебя завет завещаша, селение Идумейское измалите, Муав и Агарь Негивал и Амон и Малик, и на племенницы зовущими в Тире, ибо и Асур прииди с ними, больше запусть заступление сыновом Лотовым, сотворим яко Мадиаму и Сосаре, яко и Авима потоца Киссове, потребившися во Аендорье больше яко вной земной. Положи князи их, яко Арива, Изива, Изивей, Салмана, и вся князи их, и жереша, да наследим себе святилище Божие. Боже мой, положи, яко коло, яко трость пред лицем ветра, яко огонь попаляет дубравы, яко пламень пожигая горы, так опоженешь я бурю твоею, и гневом твоим сметешь я. Исполни лица их бесчестия, и взыщут имени твоего, Господи, да постыдятся и сметутся в век века, и посрамятся, и погибнут. И да познает яко имя Тебе, Господь, Ты един Вышний по всей земле. Коль возлюби население Твое, Господи, сил, желает и скончивается душа моя во дворы Господни, сердце моя, плоть моя, возрадовастися о Бозе живе, ибо птицы обрети себе храмину и горлица гнезду себе, и где же положит птенцы свои алтари Твои, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блажение живущие в дому Твоем веки веков восхвалят Тя. Блажен муж и ежмужий, и заступление его у Тебе, восхождение в сердце своем положи, войдоль плачевную вместо еже положи, ибо благословение даст законополагая, и пойдут от силы в силу, явится Бог Богов в Сионе. Господи Боже, силу, услыши молитву мою, внуши Божий Яковль, защитничи наш вижд Божий, призван на лице Христа Твоего, яко лучше день и день во дворах Твоих паче Ты исящ, изволих приметайтеся в дому Бога моего паче, не житель меселения грешничей. Яко милость и истину любит Господь, Бог благодать и славу даст, Господь не лишит благих, ходящих не злобие. Господи Боже, сил блажен человек, уповай на Тя. Благоволилась и Господи, землю Твою возвратилась и пленный Аковль, уставилась и беззаконие людей Твоих, покрылась и вся грехи их, укротилась и весь гнев Твой, возвратился и си от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас. И да вовеки прогневаешься на ны, или прострешь гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращся, оживишь иные люди Твои заселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышишь, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди Своя и на преподобные Своя, и на обращающие сердца к Нему. О, Батче близ боящихся Его спасения Его, сейте славу в землю нашу. Милость истина святостися, правда и мира благозастася. Истина от земли восия и правда с небеси приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предидет и положит в путь стопы Своя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Боги, Боги, миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодати.

спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пречистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию.

Царстве Небесное десяти девам, еже прияше светильники своя, и взыдоше встретение женихов, пять же би от них дух мудры и пять иродивы, иродивы же приемши светильники своя, не взяше с собой Илея, мудрый же прияше Илей в сосуде, со светильники своими, коснящуше жениху, воздремашеся вся испаху, полунощи же в облюбость, все жени грядет, исходите в встретине Его, тогда уставшися девы тыя, и украсиша светильники своя, юродивы же мудрым реша, дадите нам от Илея вашего, яко светильницы наши угасаю, отвечаше же мудрые глаголище, еда, как он не достанет нам и вам, идите же паче к продающим и купите себе.

Их же и памятные свершали.

0: Слава Господи Христу Твоему честному, образ древли Моисей, пречистые страсти в себе самом прообрази, священных среде стоя, крест же вообразив, простертыми победу дланями воздвиже, державу погубива молика всегубителя, тем Христу поим Богу нашему, яко прославися.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, возложи Моисей на столпе врачество, где твориво изъявление, избавление ядовитого угрызения и древу образом креста по земле пресмыкающегося змея привяза, лукавный всем обличи вред, тем Христу поим Богу нашему, яко прославися.
0: Слава Господи Христу Твоему честному, показание небо креста победу благочестия, держателю и царю Богомудру, врагов в нем же злосердных, не сложися свирепство, лишь же превратися, и вера распрострейся земным концем божественное, тем Христу поим Богу нашему, яко прославися.
1: Святи мученицы, молите Бога о нас, премирное Твое о Христе, несказанное премудрости осияние, даруй мне, Владыко, боголепное и благославное Твое мученицы, яко да воспою София на прозябение.
0: Святие мученицы, молите Бога о нас, нарицание Твое, яви жительством богомудрое, украсися, всю бы проводила, если жизнь Твою премудрости желанием. Славная София, мудрости осиявшейся благодатью.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, тело и душу добродетельми очистивши, Дева от раковицы три Тебе, приведошися мученически, умному женику Христу, вера с надеждой и любовью славная.
0: И ныне и присно, и во веки веков аминь, весь рак моим, мой приим, иже возраться Божие прежде с ним. Всего обновив, в Твоем чреве боголепно вселимся, пречистая тем же Богородицу верни.

0: Слава Господи Христу Твоему честному, яко испусти ударяем воду краесекомы, непокоривым людям и жестосердым, богозванные проявляши церкви таинства, и я же крест державы утверждение.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, ребром пречистым, копием прободенным, вода с крови истече, обновляющая заветы, омывательная греха, верных Бог крест похвала и царей держава и утверждение.
0: Святые мученицы, молите Бога о нас, власа послушавших Христова, зовущих бессмертней и бесстрастней жизни, последовавших венценосицы, девы и мученицы, я же вопите Тебе, святые, храме одушевленный, пречистые славы Твоя, человеколюбче.
1: Святые мученицы, молите Бога о нас, крепость дарова Христу, стоящим пред судищем мученически вам, яко обещайся и богодохновенная мудрость исполни, и светлый показа, победоносная мученица детства, сияющая благодатью.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, приступисте ум, вражий, девы великохвальный, и того гордыни низложисте, великомудренно подвигшися, и прежде хвалящегося истребите море, теченьми кровей потописте.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Святых святаго Христа свято породила еси, святыни святое селение, во святых почивающего ему живопием свят храм одушевлен.

0: жертве, вера и надежда, и любовь показавшаяся, мудрость обуиша, эллинскую благодатью, и пострадавшей, и победоносице явившейся, венцем нетленным от всех владыки креста увязошася.
1: Агнецы словесные, агнца и пастыря, огню и лютым мукам предане быстие, и явистися ангелов равночестнее, тем все священную вашу память праздную веселье сердца, девы богомудрые.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Оружие креста в броне показался некогда благочестивому царю Константину, непобедимая победа на враги веры ради, всего трепещут противные силы, сие быстью и верных

0: Господи Христу Твоему честному, горькородные приложи древо Моисея, источники в пустыне древли, крестом ко благочестию языков проявляя приложение.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, в глубине внедриво и секущей издаде Иордан древу, крестом и крещением сечения лести знаменуя.
0: Слава Господи Христу Твоему честному, священному,

честна и во веки веков. Аминь. Земля святая была, еси чистая, жизноносный класс родшая, Христосущная жизнь и ходатая Христа. Ему же все зовим, благословите вся дела Господня Господа, пойте и превозносите во все веки.

вас, светом трисиянным исполняемый и сияние божественного ныне насыщающийся, купно именные добродетелей и тождеименные любви, надежде и веры, надежде и любовины и веры,

0: просите, молим непрестанно, добродевы.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ночь жития всемудрия, пришедший день постригостини вечерний, мученически веселящийся и девственно, хвалящийся благодати.

Lord Jesus.

все звезды и свет. Творите его небеса, небес и вода, я же превыше небес. Да восхвалят имя Господне, века той речи и душа той повелей создавшихся. Постави я век и век века, повеление положений мимо видит. Творите Господа, земли с ними и все бесны, Богу град, снег, голубь, буря, творящее слово его, горы и сиховни, древа, плодоносные, все кедры, звери и все скоти, гади, птицы, пернаты, цари, земские, все люди, князи, все судьи, земские, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесись имя такое единого, исповедание его на земли и на небеси, и вознесет рог людей своих, песни всем преподобным его, сыновом Израилем, люди, приближающимся ему. Воспойте, Господи, ли песнь новую, варенье его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль, запорши его, и сына Висионе возрадуется царе своем, да восхвалят имя его в лице, в тимпане, в псалтире, да поют ему, и явно благоволит Господь в людях своих, и вознесет кроткие во спасение, восхвалятся преподобные во славе, и возрадуются на ложах своих, возношение Божие в гортани, и мечи обоюду острые в руках их, восотворите отмщение во языцах, обличение в людях связать и царей их, путы и славные, кучными оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным его, хвалите Бога во святых его,

Отцу и Сину, и Славе, и Живущего Христа, Святой Славы, Господи, Апостол, Преподобный, Преподобный, Преподобный, Наших, Сергий, Никита, Радышки, Святых, Святых Мучениц, Веры, Надежды, Любви, Матери, Софии, и же и Паки, Слышай, Святой Павел, Бог, Отец, и Эфимы, и Анусей, Святых, Павел, Спасибо, Спасибо, Спасибо, Спасибо,

поклонимся Цареве нашему Богу, придите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите поклонимся и преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Глаголы моя в нашей Господи, разумей звание мое, вонми глаз умоления моего Царю мой, Боже мой, яко к Тебе помолюсь, о Господи. За утро услыши глаз мой, за утро предстану Тебе и узришь имя, яко Бог не хотя и беззаконие, Ты си, не приселится к Тебе лукавное, ниже прибудут беззаконицы пред очима Твоима. Возненавиделось и вся делающая беззаконие, погубивши вся глаголущая лжу, мужа крови и льстиво гнушается Господи. Аж же множество милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему в страсти Твоем. Господи, и настави меня правдой Твоей, враг моих ради исправи пред Тобой путь мой, яко несть во устях их истины, сердце их сует на гроб отверз гортаних, языки своим речаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их и зрения, яко приогорчишь тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тебя вовек возрадуются и вселишися в них, и похвалятся от Тебе любящее имя Твое, яко Ты благословишь и праведника Господи, и яко оружием благоволения венчал веси нас. Господи, прибежище был веси нам в род и род, прежде даже горам не быть и создатися земли вселенней, и от века и до века Ты еси, не отврати человека во смирении, рекл еси, и обратитеся, сынови человечести, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний живима, иди, стража ночная, уничижение их лето будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и придет, на вечер отпадет и жестеет и искнет, яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твою смутихомся, положилось и беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши гневом Твоим исчезохом, а лето наше яко паучина паучахуся, дни и лет наших них же 70 лет, а еще же в силах 80 лет и множи их труд и болезнь, яко приди кротость на ныне накажемся, кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою так и скажи, яко ванное сердце в мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолен будем рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, я, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся, за дни вня же смирил неси, лето вня же видихом злая, и призрена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочней, когда приидешь ко мне, прихождах не злоби сердце моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моима вещь закону преступную, творящее преступление возненавидях, не прильпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, уклеветающего тай искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не идях, Отче мои, на верной земли посаждать я со мною, ходя по пути непорочной семи служаше, не живяше посреди дома моего, творяй гордыню, глаголи неправедное я, не исправляше пред очима моима, во утре я избива вся грешная земли, еже потребите открыто Господне все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу! Спаси, Господи, люди Твои, благослови достояние Твое, победы на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Торжествует церковь первородных, и свеселится приемля матери чадик веселящуюся, я же... Яко мудрости те заименитая тройственным, богословским, добродетельным, равночисленное породи, ты, я с мудрыми девами зрит, уневестившееся жениху Богу слову, с нею и мы, духовне, в памяти их свеселимся глаголящие, троицы поборницы, вера, любви и надежду, в вере, любви и надежде, утверждайте нас, и ныне и присно, и во веки веков, аминь.
что тебя наречем благодатная, небо, яко высияло еси солнце правды, рай, яко прозябла еси цвет нетления, дева, яко прибыла еси нетленна, чистую матерь, яко имела еси на святых твоих объятиях, сына всех Бога, того моли спастися душам нашим, стопы моя направи по словеси твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие, и сохраню заповеди твоя, лице твое просвети на раба твоего, и научи меня оправданием твоим, да исполнится уста моя хваление твоего, Господи, я когда воспою славу твою весь день великолепие твое, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наше, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днеся, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Вознесися на крест волею Тебя за именитому Твоему новому жительству, учи труды Твоя, даруй Христе Божие, возвесели нас силою Твоею, победы дая нам на сопостаты, пособие имущим Твое оружие мира, непобедимую победу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй,